как є наша срака, а на трей за маришка, послыша гаже всака, черно-бейла писана, а липа ордича, ой ти наша срака.